0: Женя, ты уже сделал уроки?
1: Нет, я не хочу.
0: А в комнате убрал?
1: Не хочу.
0: Иди кушать суп.
1: Ну не хочу я.
0: Что это за фокусы такие? Сколько я тебе говорила, что нельзя так постоянно говорить «не хочу».
1: Почему это нельзя?
0: Потому что станешь нехочухой.
1: Ну что? А я хочу стать нехочухой.

0: Как кто? Нехочуха.
1: Это тот, про которого мама говорила?
0: Ну да, тот.
1: Ух ты, а откуда ты взялся? И что ты здесь делаешь?
0: Ну как откуда? Ну ты ж сам захотел стать нехочухой. Вот я и пришел тебе помочь.
1: Классно, а что это такое, быть нехочухой?
0: Ну, это когда ты на все будешь говорить «не хочу», а тебя все будут слушать и не будут больше приставать с просьбами.
1: Это значит, если мама скажет «собери игрушки», а я скажу «не хочу», то она не будет меня больше просить?
0: Ну, конечно, не будет. Мало того, она сама будет тебя хвалить за это.
1: Хвалить? И ругать не будет?
0: Не будет, конечно.
1: Вот это да! А давай я скорее хочу стать нехочухой!
0: Экель, мекель, брюха, стань как нехочуха! Ну что, как ты себя чувствуешь?
1: Классно!
0: Попробуем!
1: Чё?
0: Ну как чё? Ты ведь теперь у нас великий нехочуха!
1: А, да, давай!
2: Женя, тебе нужно выпить лекарство!
1: Не хочу!
2: Правильно, зачем оно тебе, хороший мальчик? А уроки ты сделал?
1: Нет, я не хочу!
2: Конечно, молодец!
1: Вот это да! Ой, нехочуха, а теперь у меня начнется новая классная жизнь!
0: Начнется!
3: Привет, Таня! Нет, я сегодня не хочу никуда идти. Да, пока. Представляешь, эта девчонка мне уже ну так надоела. Она постоянно меня приглашает в воскресную школу. А я туда ну так не хочу идти. А теперь я ей говорю, не хочу. Она, правильно, Веревочкин, не ходи туда, лучше в футбол иди играть.
0: То-то, так что, идем играть в футбол?
3: Не хочу.
1: Ой, а чего это я сказал не хочу? Футбол-то я
0: Ну ты же не хочуха, ты же теперь все не хочешь.
1: Как все? Вот футбол же я играть
0: Вот видишь. Ты не можешь сказать «хочу».
1: Не могу. Чего ты смеешься? Что, теперь так всегда будет?
0: Ну, конечно, всегда. Ты же великий нехочуха.
2: Женя, будешь есть торт?
1: Да, не хочу. Ну и что, что я говорю «не хочу»? А я все равно пойду есть торт. Где торт? Мама, где торт?
2: Какой торт?
1: Как какой? Ты же говорила про торт только что.
2: Нет никакого торта. Ты, наверное, что-то перепутал.
1: Нет, я не хочу быть таким, не хочу. Что это было?
2: Так что, торт идешь есть?
1: Да. Ой, пропала. Я больше и нехочуха!
2: Нехочуха?
1: Да, мам, ко мне приходил настоящий нехочуха!
2: Вот видишь, я же тебя предупреждала.
1: Да, мама, теперь я понимаю, что не очень-то хорошо быть великим нехочухой.
2: А что ты сделала, что он появился?
1: Я, по-моему, сказал, что я хочу стать нехочухой.
2: А как он исчез?
1: Тоже сказал, что не хочу быть нехочухой.
2: Вот видишь, Женя, как важно, что мы говорим.
1: Вижу.
2: Так что помни, что все, что ты говоришь, имеет большое значение.
1: Да, мама, теперь я буду помнить это всегда.

0: Вчера шел дождь, а сегодня погода наладилась. Может, вам кажется, что сегодня мне не стоит их продавать? Зачем зонтики в хорошую погоду? Я вам отвечу: для радости. Смотрите, как они украсили эту улицу. И потом, дождь может начаться в любую минуту. Ведь не мы с вами управляем погодой. Вот мои зонтики и выручат вас. Они защитят от дождя вашу прическу и одежду, а также согреют душу. Нет, я не шучу. Разве не может согреть душу вот этот замечательный зонтик? А этот?
1: Смотри, какие красивые зонтики!
2: Они похожи на осенние листья, которые застыли в воздухе, как будто раздумывая, падать ли им на землю или еще чуть-чуть покружиться с ветром.
1: Знаешь, я бы хотела их нарисовать. Столько ярких красок я раньше никогда не встречала.
0: Здравствуйте, милые барышни. Я рад, что вам понравились мои зонтики, но не могу согласиться с вами по поводу красок. Оглянитесь, вокруг столько красок в деревьях, цветах, животных, птицах, а вы говорите, раньше никогда не встречала.
2: Травки, ромашки, букашки, этим нас не удивишь.
0: Над всеми этими букашками трудился самый лучший в мире художник, настоящий мастер.
1: Кто же это? Я знаю всех лучших художников мира. Рафаэль, Дюрер, Ван Гог, Рембрандт.
0: О нет, я имел в виду создателя всех красок и цветов, а также всего, что есть у нас на земле, чья мастерская весь мир.

0: Стойте! Я, кажется, поняла, о ком вы говорите. Вы говорите о Боге, но я привыкла верить только тому, что вижу. Но его я не видела ни разу, да и никто не видел.
1: Верить нужно всегда. Без веры человек не может жить. Разрешите мне рассказать вам одну историю.

0: Моника! Я не могу оторвать взгляд от этой красоты. Над красками этого заката потрудился самый гениальный художник. Такое ощущение, что небо и море поменялись местами, и с неба поднимаются огромные тучи в виде золотисто-багровых волн. Сможет ли человек когда-нибудь передать Божью красоту?
1: Вот ты, дорогая Лизочка, и сможешь это сделать. Но сейчас поднимается сильный ветер, и ты можешь простудиться.
0: Кажется, море разбушевалось не на шутку. Да и еще и начинается дождь.
2: В ноябре неприветливый чужак, которого доктора именуют пневмония, незримо разгуливал по городу, касаясь то одного, то другого человека своими ледяными пальцами и оставляя после себя десятки жертв.

0: 对不起。
1: Доктор, ну, как она?
2: Диагноз – пневмония. Ухудшает положение еще и то, что ваша маленькая барышня решила, что ей уже не поправиться. Она потеряла веру. Когда человек теряет веру, он теряет смысл жизни. И вся медицина тогда бессильна.
1: Доктор, может, есть хоть какой-нибудь шанс?
2: 1 к 10. И то только в том случае, если она сама захочет жить. О чем она думает? О чем мечтает?
1: Она мечтает нарисовать море в час заката.
2: Этого мало. Нужно что-то такое сделать, чтобы к ней снова вернулось желание жить.
1: Что же мне делать? Господи, твоя любовь безмерна. Только ты можешь помочь вернуть Лизе веру. Господи, помоги, пожалуйста, Лизоньке.
3: Двенадцать, 11, 10 и 9. Вот. Упал 8-й, и почти сразу за ним 7-й.
1: Что такое, милая?
3: 6. Теперь они опадают быстрее. 3 дня назад их было 100.
1: О чем ты говоришь?
3: Вот, еще один полетел. Теперь осталось только 5. Знаешь... Раньше у меня кружилась голова, а теперь стало легко. Когда упадет последний лист, я умру. Я узнала об этом 3 дня назад. Разве доктор не сказал тебе?
1: Какая глупость! Эти листья опадут, но на их месте вырастут новые и снова будут радовать нас своей красотой. Ну не будь глупышкой! Да ведь еще сегодня доктор говорил мне, что ты скоро выздоровеешь. Ты должна верить. Попробуй съешь немножко бульона.
3: Нет, бульона я не хочу. Вот и еще один полетел. Значит, осталось всего 4.
1: Я не желаю, чтобы ты смотрела на эти дурацкие листья.
3: Я устала. Я устала ждать, что произойдет чудо, и я выздоровею. Я уже ни во что не верю. Я хочу одного — освободиться от этого немощного тела и лететь. Лететь вместе с этими листьями. Пусть нас подхватит ветер и закружит в самое небо.
1: Постарайся уснуть, а мне нужно сходить к дедушке.